0: опускаюсь так театрально, и мой талант позволяет в жизнь возвращаться. Снова туда же, видеть их лица, глупые крики, чудо свершилось!
1: А вы оплатили смерти просмотр? Вы оплатили, чтобы услышать, как сердце не бьется, будто от тела все дышит.
0: Прикосновение стоит дороже, так же, как слово
1: или кусочек одежды. Капелька крови,
0: капелька плоти, волос за волос.
1: Ведь так, мистер доктор?
0: Я ведь ваш опус, ваш драгоценный, золотой,